Металлика, Джесс Глайн и другие исполнители, чьи песни вам наверняка хорошо знакомы. Всем отличного настроения, доброго, бодрого утра. Надеюсь, вы успели отдохнуть за прошедшие выходные и полны сил для начала нового рабочего дня.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Уракбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Move Jet называется композиция, прозвучавшая в нашем эфире 7:20 в городе Уральск. Ну а сейчас, как всегда, пару слов о погоде, которая продолжает капризничать и никак не хочет показать нам, что такое настоящее жаркое лето. Всего 12 градусов тепла за окном в эти минуты, за что спасибо солнышку, которое как-то пытается нас согревать, потому что буквально час назад было еще прохладнее. На небе переменная облачность, но это совсем не значит, что дождей сегодня не будет. Ближе к обеду тучки начнут сгущаться, и вероятность осадков хоть и небольшая, но все же сохраняется. Днем потеплеет, если можно так сказать, аж до 20 градусов. Что делать с этой жарой, решайте сами, потому что завтра столбики термометров и вовсе не поднимутся выше отметки в плюс 18. Также возможны дожди, вероятность их высока. Ну и начиная со среды, как-то ни шатка, ни валка все же начнет понемногу теплеть, вплоть до 30 градусов, обещают нам синоптики в некоторые дни. И если вы скажете, что ну наконец-то лето пришло, то спешу вас разочаровать, друзья, ненадолго. Всего несколько жарких дней, и далее опять тучи, снижение температуры и вполне возможно новый виток дождей. Надеюсь, эта участь нас минует, и все холодные фронты в кратчайшие сроки улетят куда-нибудь в далекие края. Я вот, кстати, недавно смотрел абсолютно случайно погоду в Европе и был удивлен, что в Лондоне, Берлине, Париже под 40 градусов жары было. Это, конечно же, тоже уже совсем перебор. Но как-то вот неплохо было бы этому теплу более равномерно распределиться по нашему голубому шарику, а то получается где-то пусто, а где-то густо. Очень надеюсь и с нетерпением жду тепла, потому что в разгар лета ходить в куртке — это, конечно же, нонсенс. Продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди композиция в исполнении Лауры Паусини под названием «Pourquoi te vas?». Простите за мой французский.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Лето как только можем. Эллок и Джесс Глайн с композицией Summer's Back прозвучали в нашем эфире 7.33 в Уральске. Друзья, встреча с диким животным — вещь не самая приятная, особенно если это самое животное надежно обустроилось в жилом районе города и никак не хочет самостоятельно покидать насиженное место. В городе Саварита на юге Аризоны, что находится в США, полицейским пришлось на время забыть о своей привычной работе и заняться необычной операцией по снятию медведя с дерева. Дикий зверь обосновался среди ветвей дерева в жилом районе города и вызвал сильное беспокойство у местных жителей. Действительно, друзья, представляете, идете вы где-нибудь по парку нашему Кирова, а там медведь сидит. Наверное, страшно станет. Но представители власти прекрасно справились и с этой непростой задачей. При этом им даже не пришлось самим залезать на дерево. Мишку, сидящего на ветвях, просто-напросто усыпили, выстрелив в него дротиком, содержащим транквилизатор. Ну, а дальше полицейским оставалось лишь ждать, когда Мишка заснет, расцепит свои могучие грозные лапы и полетит вниз. Через некоторое время медведь и прямо расслабился настолько, что картинно рухнул с дерева. Снимки этого события можно найти на страницах в интернете. Но не переживайте, с медведем все в порядке. Полицейские, ожидая такого исхода, заранее подготовили и растянули полотно из брезента, которое надежно держали прямо в месте предположительного приземления косолапого. Так что Мишка не расшибся и, более того, даже не проснулся в ходе всей этой операции. После осмотра животное перевезли в более безопасное место подальше от жилых кварталов. Вот такая история, друзья. А теперь представьте себе удивление самого медведя, который сидел себе на дереве, никого не трогал, и стоило лишь на секунду закрыть глаза, как бах, и он оказался где-то далеко за пределами города. Надеюсь, это станет для Мишки уроком, и он больше не будет искать себе компанию среди людей. Вот такая вот история, друзья. Пусть с вами ничего подобного не случается ни сегодня, ни вообще когда бы то ни было. Ну а ко мне в студию на номер 8-771-202-1006, несмотря на столь ранний час, уже прилетела музыкальная заявка, которую прислал наш постоянный слушатель Александр. Как заявил сам Александр, у него есть еще 2 дня до открытия садика, и пока можно заказывать песни не для своей дочери Дашеньки, а для себя любимого. И именно поэтому Александр сегодня желает услышать композицию в исполнении группы Кукрыниксы. Группа довольно легендарная, ну, во всяком случае, тем, что автором этого проекта является брат всемирно известного Михаила Горшнева, того самого Горшка, лидера группы Король и Шут, которого, к сожалению, уже с нами нет, но, тем не менее, голоса у братьев очень похожи. Сам проект Кукрыниксы был закрыт еще в 2018 году, ну, а Горшнев отправился на, так скажем, творческие поиски, исполняет песни и своего брата Михаила, творчество Король и Шут, и новые песни пишет. Ну и, друзья, песня под названием «Дорогая» прямо сейчас звучит для всех, кто настроен на нашу волну, ну и, конечно же, для нашего постоянного слушателя Александра.

7 часов 51 минута на часах нашей студии, друзья. Первый музыкальный час уже практически и ускользнул из наших с вами рук. Солнышко поднимается все выше над горизонтом. Конечно же, начинает перегревать, что, несомненно, радует всех нас. Ну и, друзья, как ясно, солнышко, наш дорогой слушатель Михаил тоже решил уже наконец-таки проснуться, передать привет всему нашему городу Уральск и заказать свою песню в нашем эфире. У вас, кстати, друзья, тоже есть такая возможность. Присылать свои сообщения на номер студии 8-771-202-1006. Делитесь не только своей любимой музыкой, но и своим настроением. Михаил сегодня пожелал услышать композицию под названием Too Much в исполнении группы Spice Girls. Буквально в последние секунды я успел ее найти и поставить в плейлист, за что Михаилу огромное спасибо. Ваша музыкальная заявка принята и, несомненно, будет исполнена прямо сейчас. В финале этого музыкального часа вас ждет композиция в исполнении Offenbach под названием Miles Away. Ну и, друзья, конечно же, не расходимся. Впереди все самое интересное. Утро только начинается, как и рабочая неделя. Напомню, что на календаре сегодня понедельник, 29 июня.

слушателям нашей радиостанции дуэт диджеев и музыкантов под названием Филат ФКРС открыл очередной музыкальный час нашего сегодняшнего утра с композицией под названием Out of Touch. Доброе утро, друзья! Приветствую всех, кто не спит и настроен на волну нашего города. Вы слушаете Радио ОК, с вами Дмитрий Давыдов. На календаре, я напомню, сегодня понедельник, 29 июня. Еще на градус теплее стало за окном, а в нашем эфире температуру, настроение и все прочее создает исключительно музыка в эфире. Артик и Асти, Туве Лу, Энивар, Бонни М, Гаязов с Браз, Диджей Тиеста, Мот и Валерий Меладзе, Полина Гагарина, группа Мумитроль и другие исполнители прозвучат со своими хитами специально для вас уже совсем скоро. 8-771-202-1006 — это номер нашей студии, на который я принимаю ваши сообщения через мессенджер WhatsApp, приветы и поздравления, которые прозвучат точно по расписанию в 9 часов и 30 минут. Ну и, конечно же, ваши музыкальные заявки, которые я стараюсь исполнять незамедлительно, делить своим хорошим настроением и своей любимой музыкой. Музыкой совсем.

Песня под названием «Качели» в исполнении дуэта «Arctic Asti» прозвучала в нашем эфире в 8 часов и 9 минут уже на часах нашей студии. Ну и, друзья, стоило лишь мне кинуть клич, как тут же ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 прилетело сообщение. И не просто сообщение, а целая музыкальная заявка от слушательницы, которую, судя по аккаунту, зовут Регина. Во всяком случае, для нас это имя новое. Сообщений от этого человека к нам еще не поступало. Тем интереснее, друзья, и вести все это безобразие, которое я прямо сейчас и веду, потому что новые имена, новые фамилии появляются у нас в эфире, что, несомненно, всегда нас радует. Доброе утро, пишет нам Регина. Едем в детский сад. Какое совпадение. У нас многие люди, кстати говоря, в эти минуты направляются в детские сады, и некоторые тоже заказывают свои композиции. Но, друзья, песня, если вы думали, что сейчас будет детская, про какое-нибудь солнышко, елочку, зайчиков, нет, друзья, все по-серьезному. Регина просит включить композицию в исполнении Ирины Кайратовны. Достаточно серьезный, знаете ли, исполнитель. Ну и конкретную песню, к сожалению, Регина не заказала, поэтому предложил я ей послушать Айдахар. Ответа не последовало, поэтому

собственноручным решением ставлю эту композицию в эфир для всех, кто направляется в детские сады, в школы, другие учебные заведения, может, кто на работу едет. В общем, для всех, кто настроен на нашу волну.

0: память.
1: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
2: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня
1: Бек.

0: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: I am David Beckham, but everybody calls me.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама. Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Лу прозвучала со своим хитом под названием «Habits» на волнах радио Кей. 8 часов 21 минута в Уральске. Друзья, что греха таить? Все мы порой даем волю своей фантазии, рассказывая о прошедших событиях своим друзьям или коллегам. Что-то где-то приукрасить или, наоборот, скрыть неудобные детали – это вполне нормально. Но иногда никакие выдуманные истории не могут помочь предстать перед судом, особенно если преступление уже совершено. Камеры видеонаблюдения, установленные в детском учебном центре в Вашингтоне, зафиксировали, что рано утром туда проник посторонний мужчина. Прибывшие на место полицейские обнаружили подозреваемого, когда тот пытался скрыться, перелезая через двухметровый забор. На допросе задержанный мужчина несколько раз менял версию событий, пытаясь объяснить то, зачем он проник на закрытую территорию. Сначала он утверждал, что хотел получить образование, но в конце концов центр-то учебный, и мужчине на тот момент, видимо, казалось, что эта версия вполне правдоподобна. Затем заявил, что полагал, будто бы здание было заброшено, ну и, наконец, окончательно огорошил полицейских, признавшись, что он охотник за привидениями, вторгшийся в детский центр именно с целью ловли призраков. Однако оправданием мужчины-полицейские не поверили, ведь они-то смотрели фильм в конце 90-х и прекрасно знают, что охотники за привидениями не выходят на дело с пустыми руками. В их арсенале непременно должны быть ловушка для призраков, очки ночного видения и, конечно же, протонный ранец. Ничего из вышеперечисленного у злоумышленника с собой, к сожалению, не оказалось. Зато в крови обнаружили следы употребления запрещенных веществ. Так что, если встречи с призраками в тот день у злоумышленника и были, то, возможно, они были лишь в его собственном воображении. Как бы там ни было, обо всем этом мужчина будет размышлять уже за решеткой. Друзья, ведите здоровый образ жизни, не лазайте через заборы и на всякий случай держитесь подальше от привидений. Ну а прямо сейчас очередная музыкальная заявка от нашего постоянного слушателя Максата, который еще в самом начале часа услышал в анонсе, что ждет его группа Мумитроли уже в ближайшем часе, и решил уточнить, а та ли песня будет звучать, которая ему интересна. И после внесения некоторых правок, да, Максат, будет звучать песня под названием «Дельфина» специально для вас, всех жителей нашего города, в исполнении Ильи Лагутенко и группы «Мумитроль».

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 8.34 в Уральске, друзья, пришло время развлечься, немного пошалить и поиграть в нашу любимую игру под названием Керамеры. Игру, в которой мы с моими коллегами каждый день загадываем для вас самые сложные, а иногда и очень даже простые музыкальные загадки, как это будет сегодня. Ваша же задача — разгадать их и дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006. Я напомню, что по итогам месяца мы разыгрываем авторскую сумочку ручной работы от мастерицы, которую зовут Анна. Кстати, друзья, до конца месяца осталось буквально несколько дней. Ну и в первых числах июля мы уже, конечно же, подведем итоги, посчитаем все имена и фамилии, которые записаны в нашей турнирной таблице, и объявим того человека, который и заберет главный приз этого месяца в свое распоряжение. Помимо сумочки, конечно же, в нее мы еще положим дополнительный подарок. Этот прибор, который называется глюкометр, и который поможет тому, кто одержит победу в этом месяце, регулярно измерять уровень сахара в крови как себе, так и всем своим родным и близким. Я напомню правила игры, они также остаются неизменными и очень просты. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент композиции, который я специально для вас приготовил и, что немаловажно, развернул в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача очень проста — угадать эту самую песню и дозвониться ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Меня прежде всего интересует название песни. Вы можете ее напеть, вы можете произнести ее название, если знаете. Ну, а если вам известно исключительно название коллектива или исполнителя, то я уже буду давать наводящие вопросы и всячески стараться вытянуть из вас правильный ответ. Вот таковы правила, таковы условия. Проверяю, все ли у меня в порядке, все подключено. Ну, а значит, нет времени тянуть. Давайте скорее слушать музыкальные заявки.

0: Ну что, звонок ко мне в студию поступил, раздался он через мессенджер WhatsApp, поэтому я, честно сказать, даже не знаю, получится ли сейчас поговорить со слушательницей, но, во всяком случае, попытка будет. Алло, здравствуйте. Алло. Но вот всегда, когда звонки раздаются через WhatsApp, возникают вот такие сложности. Я их просто не могу принять. Но есть у меня другой звонок. Давайте я попробую ответить на него. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Девочка.
0: Да, я вас узнал по номеру телефона. Как ваши дела?
1: Спасибо. Прекрасная погода, правда?
0: Ну, хотелось бы потеплее, если честно. Но если вы любите прохладу, то, конечно.
1: Ой, обожаю.
0: Ну что же, Елена, вы же не просто так дозвонились. Давайте песенку разгадывать.
1: Нет, не просто так. Пока нас никто не слышит.
0: Как это никто не слышит?
1: Я бы хотела прочитать коротенькое стихотворение или нельзя?
0: Конечно, можно.
1: Ой, спасибо. Хорошо. Уж сколько раз твердили миру, что правда не хула, но все напрасно. И каждый нытик мнит себя кумиром. И бесподобным, и прекрасным. Лягушка, возомни себя ромашкой, вскарабкалась на холм по скату, в надежде, что слетятся разные букашки, попить нектара и понюхать аромата. Но цапля мимо проходила, цап, и лягушку проглотила. Эх, гоняясь за своей козявкой, не сядь на холмике раззявкой.
0: Вот такое поэтическое утро у нас сегодня, друзья. Елена, а вы сами это сочинили?
1: А вы догадались, да? А я думала, что вы скажете, что это басня Крылова и польстила себя, как бы, надеждой на это. Ну, ладно.
0: Честно говоря, эту басню я не слышал, если даже она и Крылова.
1: Нет, это моя.
0: Ну что же, Елена, спасибо вам, конечно, за стихотворение, но скажите мне, а ответ-то правильный от вас мы услышим сегодня?
1: Я, наверное... уступлю вот это право той девушке, которая не дозвонилась, или кто там у вас по WhatsApp.
0: Ну, звонок у меня есть, так что, Елена, я с вами прощаюсь и попробуем принять нового слушателя. Так, здравствуйте.
2: Попробуем принять нового слушателя.
1: Алло.
0: Алло, Аежан, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Как вы, как ваши дела, где находитесь?
3: Замечательно, еду на работу.
0: На работу едете. А название песни мне сможете сказать?
3: Могу спеть, могу даже.
0: Ну, давайте попробуем.
3: Ну, повтор там, название.
0: Вот ваши аплодисменты абсолютно заслужены. Ну что же, а стишок расскажете, как это сделала Елена?
3: Нет.
0: Нет, слишком сложно,
3: да? Утро не до стишка.
0: Понятно. А где вы работаете? Куда торопитесь?
3: В банке.
0: В банке? Как очень серьезно у вас там все. Ну что же, я вас поздравляю с победой. Имя ваше вписываю в нашу турнирную таблицу. Ну а сейчас у вас есть возможность передать приветы всем вашим знакомым, друзьям и близким.
3: Всем привет. Удачного дня. Кто отдыхает, хорошего отдыха.
0: Редко вы нам дозваниваетесь, Аежан. Вот я в таблице смотрю, 11 июня вы нам звонили. И кажется, в этом месяце больше и не было звонков от вас. Почему такая маленькая активность?
3: Не успеваем.
0: Не успеваете? А вы звоните заранее.
3: Так что 7 утра.
0: Желаю вам удачи, хорошей работы сегодня. Ну и, конечно же, почаще вас слышать.
3: Спасибо
0: вам огромное. Ну что же, песенка сегодня была простая, а все потому, что понедельник, друзья. Ну какие могут быть сложные песни в понедельник, когда и так хочется поспать подольше после проведенных выходных, когда, ну, глаза совершенно не желают открываться, а тут еще и сложные загадки. Нет, друзья, сегодня все просто. И, как нам сказала Аежан, звучит композиция под названием «Believer» в исполнении группы Imagine Dragons. Песня довольно популярная, хитовая, так что уверен, все вы ее прекрасно знаете, а Аежан еще и подпеть вот может.

8 часов 51 минута в Уральске. Лизот и группа Bonnie M с композицией под названием Daddy Cool прозвучала в нашем эфире. Ну что ж, друзья, еще один музыкальный час от нас неминуемо ускользает. К счастью, это совершенно не повод для того, чтобы прощаться с вами. Впереди еще целый час общения. И, конечно же, час, наполненный приветами и поздравлениями, которые прозвучат в нашем эфире ровно в 9 часов и 30 минут. Вы можете присылать свои сообщения ко мне в студию по номеру 8 771 202 1006. Если у кого-то из ваших близких есть повод для того, чтобы поздравить, обязательно напишите пару теплых строк, пару теплых предложений, отправьте их прямо ко мне в студию и будьте уверены, что я их обязательно озвучу. Кстати, некоторые сообщения, насколько я вижу, уже дожидаются своего часа, так что и у вас, друзья, есть совсем немного времени для того, чтобы тоже присоединиться к этой армии людей. Ну что же, впереди вас ждет композиция в исполнении группы Guys Brothers и DJ Tiesto. Я с вами не прощаюсь, услышимся с вами через несколько минут на волнах радиостанции ОК.

Ярославский, Дрождина и Тимофей с композицией под названием «Ток» открыли очередной музыкальный час в нашем эфире. Песня, кстати, относительно свежа. 16 марта 2026 года увидела она свет, ну и продолжает шагать по планете. Вполне неплохо звучит, на мой взгляд. Что же, благо и мы с вами сегодня можем тоже наслаждаться светом солнца. Любители прохлады, как, например, наша слушательница, тоже ликуют отсутствием жары. Все, кто проснулся в эти минуты, я желаю доброго утра. Всем, кто настроился на нашу волну, напомню, что сегодня на календаре понедельник, 29 июня, ну а в нашем эфире, конечно же, специально для вас готова прозвучать новая порция музыки, которая, уверен, поднимет вам настроение. Андрей Губин, Алан Уолкер, Йоахим Гарро, Мари Краймбери, Imagine Dragons, Тима Белорусских, Аксвилл и Себастьян Ангросса, группа «Руки вверх» и другие исполнители прозвучат совсем скоро специально для вас. 8-771-202-1006, неизменный номер нашей студии, на который я все еще принимаю сообщения. Ваши приветы и поздравления, до которых осталось уже рукой подать, буквально через 27 минут все они прозвучат в нашем эфире. Ну и, конечно же, ваши музыкальные заявки, которые тоже еще есть шанс прислать и, соответственно, услышать свои любимые композиции в нашем эфире. Всем отличного настроения, солнечной, яркой погоды, мы продолжаем.

Алан Уокер и Сарана с композицией «Catch me if you can» прозвучало в нашем эфире 9 часов и 20 минут на часах нашей студии. Друзья, наверняка в жизни большинства из вас встречались такие истории, рассказывать о которых вы бы, возможно, не очень бы и хотели. Вот и с героем нашей следующей истории произошла ситуация, от которой он еще, наверное, долго не сможет отмыться. Причем буквально. В штате Калифорния спасателям пришлось экстренно выехать на территорию кемпинга, где мужчина попал в беду. Бедолага пошел в туалет, представлявший из себя обычное сооружение с выгребной ямой и домиком наверху. Ну, обычный сельский туалет. И уронил в яму свои любимые солнцезащитные очки. Ну, казалось бы, уронил и уронил, погоревал немножечко, да и пошел дальше. Но мужчина не пожелал расставаться со своей любимой вещью просто так и решил все-таки попробовать ее достать. Ну и, как следовало ожидать, отправился прямиком вслед за своими очками. Внутри ямы мужчина провел целых 15 минут, стойко дожидаясь прибытия спасателей. Но уверен, каждую из этих минут он запомнит на всю свою жизнь. Прибывшие спасатели быстро справились с этой грязной работой и извлекли мужчину на белый свет. В ходе инцидента мужчина не пострадал, ну, во всяком случае, физически, чего наверняка нельзя сказать о его эмоциональном состоянии. Кстати, неизвестным в этой истории остается одно. Удалось ли, в конце концов, мужчине осуществить свою задумку и достать те самые злополучные очки, из-за которых все и произошло? Или он в ту же самую секунду и забыл о своей задумке? Все это останется секретом. Друзья, ну а если и удалось достать, то интересно, а стоило ли оно тех мучений, того унижения, которое мужчина пережил, ну и станет ли он после всего этого эти самые очки носить. Друзья, вот такая невероятная история случилась, к счастью, далеко за океаном. Надеюсь, что ничего подобного ни с вами, ни со мной никогда не случится. Ну а сейчас, друзья, в продолжении этой невероятной истории одноименная песня в исполнении группы Би-2 ждет вас прямо сейчас. Ну и, друзья, не за горами, уже буквально через несколько минут прозвучат приветы и поздравления, которые вы успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Между прочим.
3: Да, друзья, бывает такое, что перепутал джинглы. 9 часов и 30 минут в Уральске. Друзья, рубрика «Привет, поздравление, кто сегодня молодец» звучит в нашем эфире прямо сейчас. А я все-таки найду этот джингл, друзья. Я так просто не оставлю. Вот он, вот он.
2: Кто сегодня молодец?
3: Рубрика «Привет!» в поздравлении, которое вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006, и которое пришло время наконец-то озвучить. Итак, первое сообщение сегодня прислал Бахтияр. Поздравляю своего лучшего друга Еркена с покупкой долгожданной квартиры. Брат, от всей души рад за тебя. Твое жилье – это огромный шаг вперед. Желаю, чтобы ремонт прошел легко, быстро и без лишних хлопот. Ну а в новом доме всегда царили уют и достаток. С тебя приглашение на новоселье. Елена передает привет своей лучшей подруге Кристине. Крис, спасибо за вчерашний вечер и долгие разговоры по душам. Ты, как никто другой, умеешь выслушать, искренне поддержать и поднять настроение в любой ситуации. Желаю тебе хорошего дня и только позитивных эмоций. Еще одно сообщение прислала наша постоянная слушательница, которую зовут Ольга. Хочу передать пожелания ученикам 26-й школы нашего города, которые сегодня отправляются на, возможно, их главное приключение этого лета – палаточный лагерь. Дорогие ребята, уважаемые воспитатели и вожатые 26-й школы, от всей души желаем нам незабываемого отдыха в палаточном лагере «Жаз-турист». Пусть каждый день будет наполнен яркими открытиями, увлекательными приключениями, дружбой, веселым смехом и незабываемыми впечатлениями. Ребятам смелости, хорошего настроения, новых друзей и интересных побед. Воспитателям и вожатам вдохновение, терпение и неиссякаемой энергии. Пусть отдых подарит всем крепкое здоровье, море положительных эмоций, теплые вечера у костра, отличную погоду и счастливые воспоминания, которые останутся с нами надолго. Ярких впечатлений и безопасных приключений. Пусть смена в лагере «Жаз-турист» станет одной из самых лучших. Если можно, поставьте, пожалуйста, веселую песенку. Ну, конечно же, можно. Песня непременно прозвучит в нашем эфире далее. Но прежде, друзья, вы, кстати, заметили, что сегодня среди сообщений, присланных слушателями, нет ни одного дня рождения. Но сейчас мы это дело исправим, поскольку сегодня в нашей компании, акционерном обществе «Талап», обнаружилось сразу 4 именинника. Сегодня свой день рождения празднует администратор службы сервиса «Слита» Ирина Александровна. Ирина Александровна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам успехов во всех ваших делах, в работе, в личных делах, успехов в тех начинаниях, которые вы, возможно, планируете этим летом. Отдых, возможно, вам предстоит. Пусть все это забывается непременно, пусть настроение будет легким, праздничным и полным хорошего позитива, хорошего настроения, позитива и яркого солнца, которое вот пока еще в окошечко ко мне удачно светит. Также сегодня свой день рождения празднует фасовщик аптеки номер 6 Ермагамбетова Айгерим Куаткызы. Айгерим Куаткызы, также поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам настоящего праздника, полного приятных событий, теплых слов, пожеланий, подарков, поздравлений. Пусть все мечты обязательно исполняются, желания сбываются и каждый день приносит вам удовольствие. Еще одна именинница сегодня у нас – категорийный менеджер отдела закупа Субботина Ольга Степановна. Ольга Степановна, поздравляю вас также с вашим персональным уникальным праздником. Пусть сегодняшний день будет полным событий, полным поздравлений, которые будут непременно звучать в ваш адрес. Желаю вам исполнения ваших желаний, богатства, хорошего настроения и крепкого-крепкого здоровья. Ну и завершает этот список событий врач-офтальмолог нашей поликлиники Литвин Литвинова Ольга Владимировна. Ольга Владимировна, между прочим, сегодня еще и юбиляр. Сколько лет, разумеется, никому я не расскажу. Скажу лишь, что пусть Ольга Владимировна вас окружает самые верные друзья, надежные, преданные люди. Пусть здоровье ваше будет крепким, настроение замечательным. Ну, а сегодняшний день, конечно, станет для вас настоящим праздником. Вот такие вот сообщения, друзья, за что вам огромное спасибо. Ну, а нашу музыкальную программу продолжает группа «Кармен». Просили веселую песенку для 26-й школы? Вот, получайте. Распишитесь и веселитесь.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Полина Гагарина с песней «Бабочки» прозвучала на волнах Радио Кей. 9 часов 50 минут в городе Уральск. Ну вот и третий музыкальный час стремительно завершается, а значит пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего утра, а заодно рассказать вам то, какие события случились в этот самый день, 29 июня, в далекие-далекие годы. Оказывается, именно в этот самый день, в 1916 году, выполнил первый полет самолет компании Boeing. Ну, конечно, на сегодняшний день все, наверное, прекрасно знают, что Boeing наряду с Airbus являются одними из ведущих авиапроизводителей, особенно что касается пассажирских авиалайнеров. Конечно, и другие самолеты все еще летают, Фокеры и прочее-прочее, но, конечно же, Boeing и Airbus отхватили большую часть рынка, а началось все вот ровно 110 лет назад. В 1925 году в США была запатентована электрическая лампочка с матовым покрытием. Честно говоря, даже не знаю, зачем это изобретение было так необходимо. Ну, возможно, свет как-то особым образом рассеивает. Но, тем не менее, если вам такая штука нужна, то знайте, что вот ровно 101 год назад это и случилось. А вот следующее изобретение гораздо более важное. В 1964 году в США был изобретен пульт дистанционного управления телевизором. Не знаю, как вы, друзья, а я, будучи родившимся в 90-х, прекрасно помню еще те самые старые советские телевизоры, которые весили, как вся квартира, огромные такие деревянные ящики, которые необходимо было переключать, подходя к ним, либо вращать специальную ручку, либо кнопки нажимать. Разумеется, никаких пультов в те времена не было, и вот в роли пульта в то самое время выступал я, конечно же, бегая по просьбе родителей и переключая каналы или регулируя громкость. Спасибо пультам за то, что они появились. В 2007 году в США поступил в продажу первый iPhone, тот самый, который еще даже приложение не умел устанавливать, и покупателям новинки приходилось довольствоваться исключительно тем, что было в комплекте поставки. Ну, конечно же, iPhone с тех самых времен изменился просто до неузнаваемости, даже внешне их сравнить сложно. Но, тем не менее, изобретение iPhone стало настоящим прорывом, и как ни крути, друзья, кто бы что ни говорил, но все современные телефоны стали похожи друг на друга. А ведь раньше все они были самобытны, дизайнеры старались придумать новые форм-факторы, новые цвета, сменные панельки. Сегодня все вот свелось таким вот черным обмылком с экраном, но тем не менее гораздо более функциональным, чем старые мобильники. В 1900 году родился Антуан де Сент-Экзюпери, французский летчик-испытатель и писатель. Написал, пожалуй, одно из самых известных художественных произведений в мире «Маленький принц», которое переведено на сотни языков в мире и почитаемо во многих уголках нашей земли. В 1948 году родился Йен Пейс, ударник английской рок-группы Deep Purple. В 1964 году родился Сосо Павлиашвили, советский, грузинский, российский эстрадный певец, композитор, актер театра и кино. Ну и завершает этот список событий родившаяся в 1978 году Николь Шерзингер, американская певица и актриса, которая получила наибольшую известность как вокалистка группы The Pussycat Dolls. Вот и все события, о которых мне хотелось бы вам рассказать, достаточно многочисленные. Возможно, вы найдете для себя в этом списке что-то интересное. Вот меня заинтересовал пульт, допустим. Я прямо сейчас пойду даже и почитаю, а какие эти пульты были на заре, аж в 1964 году. Ну, а вам, друзья, я желаю отличной погоды, классного настроения, чтобы сегодняшний понедельник был для вас по-настоящему легким, чтобы вы провели его на одном дыхании, и у вас осталось достаточно сил для каких-то личных дел, которые ждут вас наверняка вне работы. Впереди вас ждет много хорошей музыки. Не забывайте, что в 14.30 состоится наша регулярная игра, которая называется «Радио-заправка», и в которой у всех, кто настроен на нашу волну, будет замечательный шанс выиграть 10 литров бензина от нашего замечательного спонсора сети автозаправочных станций «Газ Энерджи», который нам эти талоны любезно и предоставил. Все-таки, знаете ли, бензин штука ценная, и я уверен, что провести послеобеденное время с пользой и удовольствием будет для вас хорошим решением. Так что ждем вас всех на наших волнах ровно в 14.30, также на странице в Инстаграм, где вы сможете, помимо того, что слышите, еще и наблюдать все происходящее в студии. Ну и, конечно, огромной вам удачи на весь сегодняшний день. Все, друзья, на этом прощаюсь с вами. Услышимся с вами, либо завтра, либо в среду в это же время на волнах Радио Кей. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Всем пока.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл-инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл-инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ. Радио ОКИ на

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на частоте

0: везде.
1: Знаю, где бы я ни был, во мне пожара не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил в локоны.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Окей
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю.
1: Верю, не верю.
0: Ты снова за дверью.
1: Снова за дверью.
0: Начнем с истерик.
1: Начнем с истерик.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка 5 тенге с литра при заправке от 20.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: көшесі 47А, М32 тас жолы. Бәйтерек ауданы, 095 есептік квартал, 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Команда «Оталап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: «Окей». Радио «Окей» – место не для грусти.
6: «106FM».
5: Радио «Окей».
7: Тамақ үстінде әңгіме болып тұр, қалыңмал туралы. Соны сұрағым келіп тұр Ақботадан. Қалыңмалың қанша Ақбота?
8: Қалай тегін жұрдың?

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Радио «Заправка».
6: Ну что, друзья, добрый день, продолжаем мы наш эфир. Игра под названием «Радиозаправка», как и обещано, стартует прямо сейчас. Немного запоздали мы, но тем не менее, зрители в Инстаграм нас уже наблюдают. Уже, вижу я, люди подключились и ждут, не дождутся, когда же, наконец-то, можно будет поучаствовать в розыгрыше очередной порции топлива от нашего партнера, сеть автозаправочных станций «ГазЭнерджи». Наблюдатели у нас присутствуют, а значит, могу я взять, наконец-то, в руки нашу коробочку, продемонстрировать, что она абсолютно пуста, и начать складывать туда наши заветные цифры от 0 до 9. Что это за цифры и для чего они нужны, друзья? Все очень просто. Далее я возьму эту волшебную коробочку, очень активно ее потрясу и с закрытыми глазами, абсолютно не глядя, абсолютно беспредвзято, по-честному и специально для вас, выну оттуда одну единственную цифру. Какая цифра мне попадется, такая и будет показана на экране в социальной сети Instagram. Ну и, конечно, озвучу я ее в эфире радиостанции. Ваша задача очень проста. Понять, есть ли эта цифра в госномере вашего автомобиля. Если цифра присутствует, все, что вам осталось, это просто взять и позвонить ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Где вам предстоит представиться, рассказать немного о себе, что у вас за номер машины, какая у вас машина. Я всю эту информацию зафиксирую, и мы будем ждать вас для того, чтобы вручить вам 10 литров топлива. Кстати, друзья, важная информация для тех, кто уже успел выиграть, но еще не пришел к нам в студию. Это Александр, это Жейдарбек и Михаил Великий. Вы поторопитесь, в конце концов, где вы гуляете. Бензин, он, знаете ли, имеет свойство испаряться понемножечку, даже если этот бензин в воплощении вот таких вот топливных талонов, как бы это странно ни звучало. У меня все готово. Я надеюсь, что у вас тоже было достаточно времени для того, чтобы где-то притормозить, остановиться, сделать приемники погромче. И я начинаю нашу коробочку активно-активно трясти. Засовываю туда руки, не глядя. Вы тоже пока ничего не видите. Где там эти номерки? Сейчас какой-нибудь, который на меня смотрит, который мне под руку попадет, выну. И что это за цифра? Это цифра, друзья, девяточка. Видите, точка внизу. Значит, 9. Всем, у кого девятка присутствует в госномере автомобиля... Ого, а уже звонок есть. Ничего себе. Ну-ка, давайте проверим, кто у нас на связи. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Алло. Ну и где вы? Нет, слушатель отключился. Видимо, хотел предопределить события и дозвониться раньше, чем я вынул номер, поскольку звонок раздался уж очень быстро. Но вот девяточка все еще у меня в руках, ничего не меняется. Если девятка есть в госномере вашего автомобиля, звоните. Мухлевать бесполезно. Как только вы придете за топливом, мы вас попросим либо техпаспорт, либо, собственно, приезжайте на автомобиле для того, чтобы мы сверили все данные и выдали талон именно тому, кто его и выиграл, а не просто человеку с улицы. Потому что что, ну, знаете, есть у нас, конечно, постоянная аудитория, которую мы все прекрасно знаем в лицо, но много людей выигрывают и новых, которые... Это очень хорошо, кстати, что так происходит, но, тем не менее, тут уже нужно немножечко проверок проводить. Итак, друзья, 8-771-202-1006, девяточка все еще у меня в руках. Если она в номере вашего автомобиля есть, просто берите и звоните по номеру 8-771-202-1007 и получайте 10 литров топлива от нашего спонсора сети автозаправочных станций GasEnergy. Кстати, талон действительно как на заправках GasEnergy, так и на заправках Kazakh Oil. Здесь, кстати, на талоне это все даже написано, потому что, насколько я знаю, в городе заправок GasEnergy нету, они все находятся за чертой города. А вот Kazakh Oil прямо вот на Меге я проезжал, есть. Так, у меня снова звонок, я его принял, и давайте выясним, кто же на связи. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, еще раз представьтесь, пожалуйста.
0: Я Самат.
6: Самат. Так, я вас сразу же записываю, дабы ничего не забыть, потому что память у меня бывает подводит. Скажите, Самат, что за номер у вашего автомобиля?
0: Я извиняюсь, не Самат, я Самат.
6: Очень плохо слышно? Еще раз.
0: Жас-канат.
6: Вот я музыку убрал в ноль и только тогда смог вас расслышать. Так, Жас-канат. Номер машины, пожалуйста, назовите свой.
0: 967.
6: Ну, девяточка, очевидно, есть в номере, значит, аплодисменты я могу уже вашу честь включить. Скажите, пожалуйста, Жас-канат, не слышал ни такого имени ни разу среди наших слушателей. Впервые дозвонились?
0: Да, я первый раз знаю.
6: Ну, замечательно. Новые люди, это всегда радует. Что за машина у вас? На чем передвигаетесь?
0: Лада Гранта.
6: Вау, Лада Гранта. Ну что же, я думаю, что с огромным удовольствием мы приглашаем вас в студию для того, чтобы вручить, наконец-то, вот этот вот долгожданный талон. 10 литров топлива ваши. Знаете, где мы находимся?
0: Нет.
6: Улица Искалиева, 126. Это за городским акиматом, недалеко от офиса конденсата, фитнес-центра «Энергия».
0: Ага.
6: Приезжайте в любой... Искалиева, 126, да? Да. Любой будний день с 8 до 5 мы находимся здесь. Вы можете приехать и забрать положенный вами приз.
0: Хорошо, спасибо вам.
6: Спасибо вам огромное, счастливых дорог, мы будем вас ждать. Ну что же, вот и разгадана загадка того, кто же станет победителем очередным. Им стал наш слушатель Жас-канат, который хоть и не постоянный, хотя может быть и постоянный, просто не такой активный, как Михаил, Александр и другие знакомые вами люди. Но тем не менее, я надеюсь, что он вольется в число постоянных слушателей и будет участвовать в наших играх и впредь. И не просто участвовать, а еще и побеждать, ведь... Кто бы ни говорил, что главное не победа, а участие, все-таки победа тоже, знаете ли, решает. Победишь раз, победишь другой, и понравится, вот и начинаешь участвовать во всех розыгрышах постоянно. А вам, друзья, я желаю также счастливых дорог, удачи сегодня и в ближайшие как минимум 4 дня, потому что еще 4 талона у нас в запасе. Ну и пусть каждый ваш день будет полным приятных подарков и сюрпризов. Прямо сейчас немного рекламы от нашего партнера, а дальше Berkot Brothers, композиции It's a Fine Day, продолжаем. Продолжает музыкальную программу.
1: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС GasEnergy объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92» и 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам: Сырымский район, село Жембеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. GasEnergy. Ваш правильный путь к выгоде. It's a...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-10-06 нөміріне қоңырау шал.
6: Поставь дела на паузу.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на часах.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
6: Окей.
0: Радио Окей.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: көшесі 47А, М32 тас жолы. Бәйтерек ауданы 095 есептік квартал 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
1: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Радио ОК. Места нет для грусти.

0: сағат 17.
1: В Уральске 17 часов.
2: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты здесь.

Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сонда яқ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металы черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
0: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жамбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
5: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
8: Между прочим.
9: Во время чихания воздух движется со скоростью до 166 км в час. Воздух от кашля вылетает со скоростью 100 км в час.
8: Между прочим.

0: проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл — это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
1: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ на частоте.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кайталау повторять. Минмен бірге кайталаңыз. Повторяйте за мной. Минмен бірге за мной. Кайталаңыз. Повторяйте. Минмен бірге кайталаңыз. Минмен бірге за мной. Кайталаңыз. Повторяйте. Минмен бірге кайталаңыз.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10.
7: Окей
8: радио сэ, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: впрочем.
1: Каждую секунду Солнце становится легче на 4 миллиона тонн. Масса, равная земной, сгорает за 50 тысяч лет. Однако даже при такой расточительности Солнце угаснет не менее чем через 5 миллиардов лет.
0: Между прочим...

Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей. И все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Радио ОК на частоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful.
1: Жарнама. Реклама. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов – и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
3: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» начинается.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. Радио «Окей»

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКИ.
5: Радио ОКИ на частоте твоего сердца.
6: Ladies and gentlemen, welcome to our show. Welcome. This is Dorenzo. So

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Места нет для грусти. 106 FM.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: Окей.
5: Радио Окей.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей». Радио «Окей» – место не для грусти.

0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сыны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук-тук, малыш.

Я знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что